101.6 FM. Алиса Плюс.

дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в кость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь,

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Ты меня даже мертвого смехом своим легко могла зависть. И всегда повторяла, мы ходим по краю пропасти, а покой это для дураков, это глупости. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января, душу не переплавишь. Но я помню одно, если ты не живешь, ты умираешь. Жизнь такое кино, если плохо сыграл, не переиграй.

Я сделана из дождя, мне в солнечном городе нет места. Я сделана из дождя, мне так

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

0: pareizs laiks, 7 no rīta.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Летом окна и балконы практически всегда остаются открытыми. Но именно в это время ветеринары и зоозащитники все чаще сталкиваются с трагическими случаями. Домашние кошки выпадают из окон, получают тяжелые травмы или погибают. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные советы будут от ветврачей. Специалисты напоминают, что большинство таких случаев можно предотвратить, если заранее позаботиться о безопасности питомца. И самое важное – помнить, что обычная москитная сетка не защищает кошку от падения, она не выдерживает ее веса. Если в доме есть кошка, на окна лучше установить специальные защитные сетки антикошка или другие надежные конструкции. Не оставляйте питомца без присмотра рядом с открытым окном или незастекленным балконом. Особенно внимательными стоит быть в жаркие дни, когда окна открыты практически постоянно. Если кошка все же выпала из окна, даже при отсутствии видимых травм, ее необходимо как можно скорее показать ветеринарному врачу. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Берегите своих домашних любимцев, ведь их жизнь и безопасность в руках заботливого хозяина.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

встретимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Сегодня, 12 июля, погода в Даугавпилсе будет пасмурной и дождливой. Также высока вероятность грозы. Температура воздуха максимально прогреется до плюс 24 градусов, ветер северный, скорость до 7 метров в секунду. Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Ищете подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Тавокс вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Тавокс Дитон или на tavox.lv. Тавокс – подарки, которые остаются ценными.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Бюро находок». В микрорайоне Химия была утеряна ID-карта и инвалидное удостоверение на имя Максим Ложков. Нашедшего просьба связаться по телефону 266 22 274. 4 июля на парковке около большого магазина «Максима» была утеряна связка ключей с брелоком, на котором волейбольный мяч и шахматные фигуры. Нашедшего просьба звонить по телефону 283 94 228. На рынке был забыт кошелек с документами на имя Айварс Зандерсонс. Нашедшего просьба звонить по телефону 297 50 920. Найден техпаспорт на автомобиль Ford X-Max. Контактный номер телефона 203-64-216. И на сегодня это все объявления. А я напомню, что больше информации о потерях и находках вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Точное время 8 часов.
1: Длительная реклама. В эфире радио «Алиса Плюс», повтор программы «Диалог с городом».
2: День добрый, уважаемые радиослушатели. На волнах радио «Алиса Плюс» начинается программа «Диалог с городом». Меня зовут Сергей Каратеев, и в ближайшие 30 минут в нашей студии мэр Даугавпилса Андрей Элксниш. Здравствуйте, Андрей.
3: Добрый день.
2: И, как всегда, мы работаем в прямом эфире. Телефон в студии 654-2500. Я приглашаю наших радиослушателей принимать участие в диалоге, активно звонить и задавать вопросы мэру. У меня их тоже огромное количество. Начнем с того, что на этой неделе Даугавпилс, ну, буквально гудит. Новость о сокращении порядка 150 человек в ЛДЗ «Карго», закрытие офиса «Концентрикс» обсуждают, на каждом углу, можно так сказать. Также грядет закрытие Грифской тюрьмы, где работает 400 сотрудников. Ну, мягко говоря, люди в шоке. Люди в шоке. Что город думает по этому поводу?
3: Ну, город тоже в шоке, потому что данное увольнение, безусловно, это трагедия как для города в целом, так и для каждой семьи. Что здесь следует сразу же сказать, что в рамках тех увольнений, которые происходят на железной дороге, мы уже направили и до этого не раз направляли и в правительство, и в Министерство сообщения письмо и свою позицию о том, что государство уходит из железной дороги, позвоночник в виде железной дороги в Латгалии по большому счету разваливается, Латвия не смогла удержать грузы, не смогла привлечь грузы из того же Китая, Казахстана. В Литве ситуация абсолютно другая. И учитывая происходящее, то, что мы можем сделать со стороны самоуправления и стороны государства в данном ключе, это перепрофилирование, скажем так, работников на производство трамваев на базе Даугавпилсского локомотиво-ремонтного завода. Данную позицию мы высказали вот буквально на днях, направив ходатайство правительства и Министерства сообщения. Данное ходатайство выстраивать трамваи для нужд Даугавпилса и Риги, то, безусловно, эту часть можно компенсировать. Что касается закрытия Грифской тюрьмы, то все работники там находятся в состоянии службы, именно государственной службы. Мы тоже запросили информацию о том, сколько работникам предложено перейти в тюрьму «Белый лебедь», какое количество согласилось перейти в Екапилскую тюрьму, какое количество согласилось перейти в Лепойскую тюрьму, а также предложить для работников службу в Латгалии на базе государственной полиции, на базе погранохраны, и также есть возможность работать в городской муниципальной полиции. Всецело, если проанализировать все три данных случая, они прежде всего очевидно, что в данной ситуации самый крупный работодатель во всех трех случаях является государство, и увольнение происходит на государственных предприятиях или на государственной службе. Фактически государство в Латгалии и в приграничном регионе, в то время, когда оно декларирует, что все стабильно, все в порядке, приходите, инвестируйте, развивайте, государство от себя в первом лице сматывает удочки по Латгалии. И, в принципе, позиция и решение того же Концентрикса, вебхелпа так называемого, который мы, в принципе, в город привели в 2021 году, именно связано вот с такой геополитической обстановкой и позицией. Мы на заседании правительства обсуждали эти вопросы о том, что Латгалии необходимо отдельная поддержка с точки зрения налогообложения, и как раз-таки указывали, что помимо той работы, которая сейчас где-то ведется, а где-то не ведется по привлечению инвесторов, необходимо поддержать те предприятия, которые работают здесь на месте. А именно, первое – это отдельный режим налогообложения по ряду ПВН, это раз. Два – освобождение определенных групп населения от подоходного налога с населения. Понятно, всех никогда никто не согласится в Риге, но хотя бы давайте начнем с многодетных семей, которые могли бы освободить от данного налогообложения. Это могла бы быть поддержкой. Также, безусловно, необходима поддержка предприятием, которое здесь производит. Ну, допустим, если ты произвел три палета сегодня, то для доставки его в порт, для дальнейшего экспорта тебе необходимо снять в аренду целую фуру, потому что эта фура не наполняется за 2-3 дня, необходимо ждать определенное время, и тогда затраты на транспортировку своих производственных товаров у предприятия возрастают в 2-3 раза, потому что надо будет оплатить дорогу и туда, и обратно. То есть, по сути, все вопросы по поддержке Латгалии.
2: Есть какая-то поддержка? Вот мы говорим об этом. А результаты есть какие-то?
3: Ну, во-первых, данное заседание правительства, которое происходило, оно происходило раз в 4 года. Последнее произошло в августе 2022 года, также за месяц до парламентских выборов. Это раз. Два, если мы сейчас возьмем какие-то реальные шаги, реальные решения, таковых нет. Все остается лишь только на словах. Третье, правительство, по сути, в отношении Латгалии на месте никакие решения на заседании не приняло. В рамках этого при наличии порядка 10 министров на месте я по каждому министру, по каждому вопросу, по приоритетам Даугавпилса прошелся. Я отдельно этому посвятил и публикации у себя в социальных сетях по конкретному отдельному министерству, что необходимо, где какие проблемы. Но в целом ситуация выглядит достаточно банально. Я не раз участвовал в совместных делегациях на уровне Еврокомиссии. И на уровне Еврокомиссии национальная позиция Латвии звучит так. Мы на Латгалии, плюс находится в приграничье. Здесь есть перспективы развития, показывают на проекты Даугавпилса, показывают на проекты Ливан, показывают на какие-то проекты Резекне. Здесь есть жители, пожалуйста, необходима поддержка больше региону. Европа на уровне своих основных документов законодательных принимает решения, даже указывает Ауструму Пиробежа, указывает отдельные как категории приграничное самоуправление, и, соответственно, это финансирование планируют выделить на Латвию. В Латвии же, когда все возвращаются в Ригу, тогда Латвия принимается, что вся страна находится в приграничье, и тогда все то финансирование, которое, в принципе, было получено дополнительно благодаря, ну, или из-за тех проблем, которые есть в Латгалии, делится абсолютно на все головы в Латвии, большая часть которых оседает Рига и Приришь.
1: Вы слушаете повтор программы «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
2: 654-25-300, номер телефона прямого эфира. Радиослушатели присоединяются, в наушнике будет слышно. День добрый, здравствуйте.
4: Добрый день. Большое спасибо, конечно, нашему мэру и всем работникам Думы, которые помогли сделать праздники. Но у меня вот такой вопрос. Я живу на Ятнику 80А. Я уже поднимала этот вопрос несколько эфиров назад. И у нас трава так и не скошена. Это городская территория. Может быть, как-то можно все-таки скосить ее?
3: Руководитель управления коммунального хозяйства Валерий Голубев слушает сейчас нас в эфире. Созвонятся с вами в ближайшие 30 минут, и мне тоже доложат об этом.
2: 654-25-300, номер телефона прямого эфира. Приглашаю наших радиослушателей присоединяться. Андрей, если возвращаться к рабочим местам, к тому, что идет сокращение и там, и там, и там, очень много мы говорили, слышали о новом парке индустриальном «Алтоп». Там есть два инвестора заявлены. Как вы оцениваете вот то, что мы вложили в этот проект, то, что мы сегодня получили?
3: Ну, во-первых, большая часть вложения, порядка 90%, составляет европейское как раз-таки финансирование в рамках создания новых рабочих мест и создания новых индустриальных зон. Порядка 20 миллионов евро именно европейских денег, это не городские деньги, были направлены на реализацию этого проекта. Это раз. Два, к сожалению, данный проект по интересам Даугавпилса и по интересам всей Латгалии является каплей в море, так как он является единственным в этом периоде планирования вплоть до 2029 года, который будет и реализован на территории Латгалии. То есть мы говорим о приоритетах, да, в данном ключе. Да, безусловно, нам как самоуправлению, как городу удалось чтобы это находилось бы у нас, под ведомством Даугавпилса, чтобы именно Даугавпилс занимался бы этой активностью. Данный проект требует создания в рамках этих вложений порядка 82 рабочих мест, заработной платой выше среднего, высокотехнологические предприятия, то есть уже зашли два инвестора, каждый из которых создаст порядка 20 рабочих мест. Один магистр, второе предприятие, которое занимается сборкой промышленного оборудования, и там идет все вперед. Но таких промышленных зон, таких индустриальных зон необходимо не одно на всю Латгалию, а по меньшей мере 10, потому что только и только рабочие места, только и только индустриализация региона поможет сохранить здесь население и создавать новые рабочие места. К сожалению, политики в целом по индустриализации, ну, не говоря не только о Латгалии, но и всей Латвии, нет, она отсутствует, она достаточно хаотичная, это раз. Второй момент. Все самоуправления, и в Даугавпилс в том числе, борются, ну, мне ближе Даугавпилс, да, мои жители ближе как рубашка к телу, да, мы боремся именно за наши интересы. Но именно поэтому Латгалия сегодня и все самоуправления едины, что статус приграничья должен быть оговорен на законодательном уровне, чтобы не было бы таких ситуаций, о которых я говорил раньше. То есть в Европе говорим одно, а деньги в Латвии делим по-другому, чтобы Латгалия и приграничные самоуправления были бы определены на уровне закона, и на базе этого закона создавался бы специальный фонд развития для того, чтобы создавать рабочие места, создавать инфраструктуру. Сегодня инвестор в пустое поле не придет, в березовую рощу не придет, то должен идти, разговаривать, уговаривать. Также это происходило и с магистром, которому мы уговаривали зайти туда, также происходило с производителем этого продукта пищевого оборудования, которого также уговаривали зайти. По-другому никак не происходит. И вот таких индустриальных зон должно было быть намного больше. Даугавпилс, конечно же, ну, невозможно быстро компенсировать все те государственные решения, которые сейчас произошли или на базе железной дороги, или на базе Гривской тюрьмы.
2: У нас сейчас... баланс не сходится.
3: Однозначно. Конечно. И в рамках этого, допустим, у нас сейчас начинается реализация проекта по инфраструктуре в северной промышленной зоне. Это улица Вышкио, Менделеева. У нас по улице Вышкио будет демонтировано одно заброшенное здание в интересах предприятия Nexus Fibers. У нас идет реконструкция сетей на Вышкио, Менделеева для предприятий Regula Baltica, для Аксона, для Пульсара, для того, чтобы именно северная промышленная зона, в том числе и территория бывшего ДЛР, бывшего ЗПЦ, для того, чтобы она получила бы, ну, соответственные возможности развиваться. Но эти все вложения, они недостаточны, да, и поэтому мы говорим о том, что их нужно усиливать. По-другому, к сожалению, никак не будет. Вот это первая такая часть длинного ответа. И вторая. У нас буквально недавно коллеги вместе с латвийской агентурой инвестиций находились за границей в командировке, где работники департамента развития не сидят на месте. Им сегодня поставлена задача рекламировать Даугавпилс, встречаться с посольствами, встречаться с экономическими атташе, рекламировать, показывать возможности инвестиций в промышленных зонах, свободные территории, подключение, здравоохранение, курортология, тот же самый санаторий Мештемс. И вот на одной из таких поездок буквально недавно демонстрация материалов от государства, которую показывают Латвию карта. На карте Латвию показывают только Ригу и Рижский залив. Ни одного упоминания ни Даугавпилса, ни Лепои, ни Вентспилса, ни Резекне. При этом парадокс данной ситуации даже заключался в том, что они рассказывают, что есть такой в Латвии Марко Ротко, который родился в Латвии, и не давая никакую абсолютно ссылку ни на то, что есть в Восточной Европе единственный музей с оригинальными работами, который находится в Даугавпилсе, ни вообще о какой-то региональной политике. То есть, по сути, часть инвестиционная страны ЛИА, как со стороны Латвии, так и со стороны Латгальского региона, абсолютно некомпетентна с точки зрения своей работы по продвижению региональных продуктов и региональных городов.
1: Вы слушаете повтор программы «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
2: Следующий вопрос будет из эфира. День добрый, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
2: Пожалуйста.
5: А можно нашему мэру задать такой вопрос, ну, достаточно такой.
2: Задавайте.
5: В жилищном плане.
2: Пожалуйста, задавайте.

0: конечно, немножко... Просто двор плавает.
1: Да, пожалуйста, Андрей.
2: Я был вчера в данном дворе. Сразу же хочу сказать, что все те работы, которые вы сейчас видите, которые происходят на улице Елговас в сторону Ругелей, сейчас они переходят на улицу 18 ноября. В течение ближайших трех недель они перейдут в сторону именно стадиона «Локомотив». Они все в основном связаны с прокладкой и переделкой всех коммуникаций. То есть коллекторы расширяются для того, чтобы обеспечить именно более быстрый отвод воды. И та проблема, которая есть именно в вашем дворе, она связана с этими, ну, с проблемами вывести из вашей территории воду из-за достаточно узких по диаметру коллекторов, которые находятся сейчас там, и их перестраивают. И я надеюсь, что в ближайшие месяцы, когда завершится в рамках этого года данный проект по реконструкции, этой проблемы больше не будет.
1: А когда, говорите, закончится там?
2: До конца года они должны завершить работы. Работы начались в конце прошлого года. В течение этого года они должны быть завершены. То есть у нас по плану они сделали так называемую часть в сторону Ругелей. Они должны будут заасфальтировать, привести в порядок. Мы восстановим движение автобусного, общественного транспорта. И только тогда им позволим заходить во вторую часть улицы Елговас в сторону стадиона «Локомотив».
1: Вы не считаете, что за такой небольшой отрезок улицы Елговас так долго ждем?
2: Не считаю. Потому что очень большие сети, очень большие коммуникации. И для этого необходима достаточно сложная работа.
1: А что касается улицы Вестура, например, на 2 недели 300 метров асфальта, 2 недели будем ремонтировать?
2: Будем 2 недели ремонтировать. Любой ремонт, он связан с неудобствами, любой ремонт связан с фрезеровкой асфальта, любой ремонт связан потом с заменой бордюров, да, с установкой высоты. И повторюсь немножко, для того, чтобы потом не было бы препятствий и вопросов к качеству, мы тоже следим, как они эти работы проводят, смерим сантиметры асфальта, которые они укладывают по всему маршруту, для того, чтобы эти работы были бы качественно проведены, и их не нужно было бы потом переделывать.
1: Да, и хотелось бы обратить внимание наших радиослушателей, что когда двигаетесь по улице Райне, будет правый поворот к
2: правый
1: поликлинике,
2: поворот,
1: и там,
2: левый будет запрещен.
1: Там полоса правая для машин, а левая в направлении уже в город идет автобус. Да? Обратите внимание там на знаки.
2: Спасибо большое, Сергей.
3: Вы слушаете повтор программы «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
1: Еще вопрос из эфира. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Пожалуйста.
4: Знаю, что наш мэр заботится о нуждах людей, бедных, беспомощных. Хочу задать такой вопрос. Насчет Шаура 23. Дело в том, что вот конкретный человек был переселен с пансионата уже год назад, в августе, в это место. И он инвалид второй группы, колясочник. Но там это здание не приспособлено для проживания таких людей. То есть он остался беспомощным, не в состоянии спуститься вниз и обслужить себя. И это уже в течение года продолжается. Некоторых людей, более там ходячих, определили, в квартиры дали. А он ждет свою очередь на Шаура 28. Якобы там ремонт проходит. Ну вот он в течение года, и вот этот человек в таком состоянии находится. Сейчас он перенес операцию еще и на руке. И вот хочу задать вопрос.
1: Спасибо за ваш вопрос, Андрей, пожалуйста.
2: Спасибо за ваш вопрос. Я попрошу, наверное, коллег, они свяжутся с вами для того, чтобы узнать личные данные конкретного человека и посмотреть. Это раз. Два. Никакие переселения невозможны, если инфраструктура для человека с ограниченными возможностями не предусмотрена для того, чтобы он поднялся бы на второй, третий или другой этаж. Это раз, поэтому данный случай проверим. Во-вторых, на сегодняшний момент

0: И идут отчасти ремонтные работы, и запланированы большие работы по Шаура 28, если я не ошибаюсь, по адресу, с большими вложениями для того, чтобы практически всю Шаура 23 переместить уже в новые, приведенные в порядок, более соответствующие помещения.
1: Еще будет вопрос из эфира. День добрый, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Пожалуйста.
2: На территории 10-й средней школы за подстанцией высокое дерево растет. Там очень много сухих веток, огромные ветки. Как бы их спилить, пока зеленые ветки, чтобы увидеть, что пилить? За подстанцией.
1: Спасибо за сигнал.
0: Передадут управлению коммунального хозяйства, леснику. Повторюсь, возможность спил деревьев возможна лишь по заключению лесника, что дерево, ну, скажем так, не соответствует или опасно. И помимо этого, по каждому дереву выбирается заключение «Дабас айсер дибас парвалде», именно по времени года, когда можно пилить и когда нельзя. Но будем немножко откровенны. Те спилы, которые периодически проводят управление коммунального хозяйства, особенно в центре, ну, нельзя оставлять без деревьев микрорайоны и город в целом. Поэтому на каждое спиленное необходимо посадить одно-два новых молодых красивых деревьев.
1: Так, еще вопрос из эфира. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Пожалуйста, ваш вопрос.
3: Я житель улицы Балву. Напротив нас Олимпийский центр и там парк. В парке в этом стоит мостик через, ну, болото, так будем говорить. Его ремонтируют уже полгода. Обещали за полтора месяца сделать раз. Второе, к маю месяцу. Сейчас июль, середина июля. И там еще... Так говорит, что конь не валялся. Когда будет этот сделан мост?
1: Спасибо за ваш вопрос.
0: Сам жду этот мостик, чудесный парк, чудесное место. К сожалению, по строительным нормативам и критериям к реконструкции данного моста применимы в том числе требования как к любому другому мосту, в том числе как к мосту Единства. Это означает, что на сегодняшний момент должна разрабатываться проектная документация, после которой будет установлена новая мостовая конструкция. Олимпийский центр этим занимается. Я надеюсь, что в течение следующих, ну, 5-6 месяцев полностью будет новый мост. То есть этот ремонтировать там не будут.
1: Информация очень меняется, да, потому что не так давно вы сказали, что к празднику города откроем.
0: Потому что шли с позиции реконструкции этого моста, когда зашли реконструировать, оказывается, что исторически нет никаких документов вообще, что это за конструкция, что это за строение, как оно принималось в эксплуатацию, поэтому никто из строительных инженеров сегодня не подпишет какую-то бумагу по какому-то сооружению, взяв на себя ответственность по его безопасности. Поэтому решение принято по, если не ошибаюсь, по новому мосту, и там закупка идет.
1: Давайте этот телефонный звонок, и потом про мост Венебас очень уже интересно, когда там начнутся работы. Здравствуйте, пожалуйста.
4: Здравствуйте. Мне вопрос мэру. Да, мою инициативу он взялся решать по поводу социального, чтобы почту объединили с СВСА. Так как с этого месяца почта подняла теперь за получение денег 3,20.
0: Ну, мы, к сожалению, не можем решить инициативу и почты, и ВСА. Почта является коммерческим предприятием под Министерством сообщения. У нас там нет никакого влияния, и ВСА тоже находится под Министерством благосостояния. Это не... абсолютно не сферы, которые находятся под самоуправлением. То, что касается повышения их платы за их услуги, мы тоже за этим наблюдаем. Мы тоже как самоуправление, обращаясь к ним, они нам тоже выставляют такие счета, в рамках которого у самоуправления также увеличиваются затраты.
5: Вы слушаете повтор программы «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
1: 654-25-00, номер телефона в студии. Ну, а что с проектированием моста Единства?
0: Проектирование моста Единства завершено. На сегодняшний момент идет закупочная процедура по поиску строителя, который будет его строить. Сегодня есть три предложения от разных коммерсантов, которые готовы выполнить данные работы. Идет оценка данных предложений. В данном проекте полностью задействовано европейское финансирование. Помимо этого, данный мост идет по проекту так называемой «Militara mobilitate», то есть военной мобильности. Исходя из этого, этот проект от А до Я проверяют целый ряд разного рода учреждений, и после заключений позитивных от которых данные строительные работы на мосту должны начаться. Предварительно, если сегодня июль, то решение по претендентам, я думаю, будет принято в августе где-то месяце. После этого где-то месяц пойдет согласование данных итогов с агентурой Министерства финансов ЦФЛА. Это раз. Два, мы направили в том числе ходатайство в Министерство финансов для того, чтобы оно выделило бы больше финансирования на реконструкцию данного моста. Теоретически временный мост может начать появляться до конца этого. Ну, в течение, я думаю, 3 месяцев договор на начало строительной работы будет заключен. Но это такая предварительная информация.
1: И тогда все начнется, и это очень долгий проект будет.
0: И начнется это с установкой временного моста, о котором мы говорили, это раз. И два, по договору дано предпринимателям, предприятию, строителям 24 месяца на завершение данного проекта, где основной упор самоуправления ставится на организацию движения во время моста. То есть временный мост должен минимизировать те неудобства, который, ну, город получит с реконструкцией данного моста. Последний раз такого рода масштабная реконструкция происходила порядка 30 лет назад. Нам нужно его привести полностью в порядок. После этого мы приведем в порядок подъездные пути к мосту, как со стороны центра, так со стороны Гривы.
1: А временный мост – это что-то, понтонная переправа какая-то?
0: Нет, это не будет понтонная переправа, это будет полноценный временный мост, мост на сваях через Даугаву, который будет находиться недалеко от железнодорожного моста, там, где находятся очистные сооружения водоканала.
1: Мы его потом оставим или будем...
0: Мы не можем его оставить. Этот мост будет временное решение для обеспечения качества передвижения. Это раз. Но для себя, как для самоуправления, мы сделаем вывод, правильное ли это именно место для возможного реализации проекта по второму мосту через Даугаву.
1: Значит, у нас был звонок с Ятнику, по-моему, с Ятнику 80А. Значит, Валерий Голубев информирует, что 2 раза в сезон там косят траву по этому адресу, и до конца июля будет покошено.
0: Спасибо, Валерий Голубев, за то, что вы слушаете мои прямые эфиры.
1: Нет, ну прямой эфир наш, просто вы у нас в гостях.
0: Но он их слушает, это хорошо.
1: Очень давно ожидает радиослушатель выхода своего в эфир. Здравствуйте.
6: Алло, добрый день.
1: Пожалуйста, ваш вопрос в эфире.
6: Скажите, пожалуйста, когда начнется реновация в бывшей 10-й школе?
0: Я и по 10-й, и в целом тогда отвечу. На сегодняшний момент заключены целый ряд договоров по приведению школьной инфраструктуры в порядок. А именно, уже заключен договор по спортивный зал «Зинатню» в части 9-й школы, спортивный зал центра школы. Помимо этого, вентиляция, косметический ремонт, столовая, лицея. Начнутся работы где-то в течение месяца по спортивной площадке государственной гимназии. Помимо этого, в городе целый ряд классов химия, вентиляция, плюс целый ряд учебных заведений по пожарной безопасности. Также целый ряд дошкольных учреждений, детских садиков по ремонту, начиная от калитки забора, где-то крыши, заканчивая внутренних помещений и благоустройство внутренних территорий, брусчатка, плюс где-то веранды для деток. Все плюс-минус, все договора, вот сейчас буквально июль месяц уже заключены, строительные работы везде должны начаться, где-то они завершатся к 1 сентябрю, где-то по объемным проектам, ну, допустим, как вот сейчас идут ремонтные работы в Стропской школе, они запланированы на проведение на целый год. То, что касается вашему вопросу по корпусу 10-й школы, объявлена закупочная процедура на строительство. Закупочная процедура и в этой школе, и в Зинатню виды школы в части 9-й. Две школы идут по большому европейскому проекту. Мы привлекли на реконструкцию данных школ порядка 4,5 миллионов евро на две школы. По сути, на перестройку всей внутрянки данных корпусов. Если я не ошибаюсь, открытие в рамках закупочных процедур запланировано на 22 июля, то есть сейчас, но уже на данный момент оба директора школ готовятся к проведению учебного процесса не в данных помещениях. Теоретически строительные работы могут начаться сентябрь-октябрь этого года по обоим школам, и именно по вашему вопросу, который вы задавали, и завершаться к 1 сентябрю уже следующего года, то есть через год. То есть очень большие перестройки у двух школ.
1: А где эти дети будут учиться?
0: На сегодняшний момент каждый директор, встречаются отдельно департамент развития, управление образования, департамент развития, инженеры, где смотрят возможности по другим помещениям. Или это помещение детских садиков, или это помещение, допустим, рядом с третьей школой есть бывший садик помещение, или это помещение, допустим, Балтийско-Русского университета, который находился. То есть похожие ситуации у нас были, и когда ремонтировалась Сасканис-Памос-школа, где искали временное место, или когда ремонтировалась Госгимназия, или Венебас-Памос-школа, да, когда использовали другие помещения.
1: Но вы считаете, что нельзя это летом сделать, вот взять больше работников?
0: Как вы представляете за 3 месяца переремонтировать всю школу? Это невозможно. Большие ремонтные работы, тысячи квадратных метров, да, ну, наверное, если бы нагнать одновременно в одно место...
1: Много строителей.
0: 500 строителей, ну, наверное, можно и за месяц. Но проблема в том, что в основном все эти работы мы стараемся, чтобы выполняли бы местные предприятия, местные компании. И возможность загнать 1000 строителей для выполнения, к сожалению, невозможно. Плюс за летний период ты не выберешь ни БУВ разрешения, не примешь даже в эксплуатацию. Спортивные залы у нас по классике запланированы на полгода. Уличные, скажем так, вот как у Госгимназии, если не ошибаюсь, 2 месяца запланировано на приведение, на постройку новой.
1: Давайте следующего нашего радиослушателя послушаем. Добрый день, здравствуйте.
7: У меня такой вопрос. Был Довтком, был канал Довготовса, можно было смотреть. Но Довткома не стало и канала не стало. Теперь я был подключен к бета, но и там с 1 мая отключили. И теперь нету посмотреть Довготовса.
1: Интересно.
0: Я не отвечу вам на этот вопрос. Может быть, передам коллегам. Попрошу, чтобы
1: связались, что-то прояснили. Так, Андрей, про траву еще я хотел бы спросить. Вот Валерий Голубев говорит о том, что в каком-то месте, в городе, 2 раза за сезон будет покошена трава. Я владею небольшим дачным участком. Я кашу траву каждый 10-й день. Я считаю, что она достаточно высокая. У города нет денег чаще косить, нет людей, нет техники. Почему так происходит?
0: Во-первых, покос травы планируется в бюджете, исходя из, безусловно, бюджетных возможностей. В среднем покос травы по каждому участку самоуправления запланирован на 3 раза в год. Есть территории, вот как был в предыдущем вопросе, где запланировано 2 раза. Безусловно, это связано с возможностями из бюджета финансировать.
1: Ну, конечно. Это из-за денег. А то...
0: Безусловно, можно косить каждый день, можно косить...
1: Нет, ну просто есть детские площадки. Вот ты приходишь на детскую площадку, дворовая площадка, там трава по колено.
0: Еще раз, конкретный адрес, пожалуйста.
1: Стадиона 16А.
0: Спасибо большое.
1: 2 раза за сезон.
0: Валера Голубев...
1: 20-30 детей Валера, постоянно там находятся.
0: Валера Голубев выслушает, примет к сведению.
1: И скажет 2 раза в год.
0: И к действию. Но еще раз, по каждой позиции смотрим. В этом году, учитывая анализ ситуации прошлого года, работники Лаби Картошины, которые занимаются именно данными вопросами, но, на мой взгляд, справляется удовлетворительно. Давайте лучше, чем в прошлом году.
1: Еще одной темы коснемся. Правительство говорит о развитии оборонной промышленности в Латгалии, в частности, о заводе по производству дронов. Жители реально обеспокоены. С одной стороны, завод – это хорошо, рабочие места. А ваше мнение какое?
0: Ну, я, наверное, скажу, откуда вся эта... Откуда растут ноги? Да, у данной идеи. Во-первых, в Даугавпилсе некоторым предприятиям предлагали разные инвестиционные компании. Давайте мы здесь будем что-то производить. Наши городские предприятия отказались от данной инициативы. Почему? Потому что это небезопасно, потому что менять свой профиль деятельности они не считали нужным и так далее. Это раз. Два. Данная идея получилась практически в преддверии заседания правительства, когда премьер посетил одно розыкненское предприятие под названием «Latvijas Fineries», которое предложило, что они хотят участвовать в таких проектах. Вот после этого предложения оно материализовалось в такое оповещение премьера о том, что мы можем вам помочь этим. Это второй момент. Третье. Мое личное отношение к этому вопросу негативное, а именно давайте будем производить на базе ДЛРР трамваи для нужд Даугавпилса и Резекна. Вот это абсолютно такое хозяйское предложение. И последнее. Так как заседание правительства было абсолютно предвыборным, то обещать не значит жениться.
1: Вы про то, что 27 июня, да, было?
0: Конечно. Это предложение выскочило сразу же на пресс-конференции после данного заседания. Но, повторюсь, обещать не значит жениться.
1: Ну, вот на этой поговорке мы и завершим нашу сегодняшнюю программу «Диалог с городом». Мэр Даугавпилса Андрей Алксенич сегодня активно отвечал на вопросы горожан. Андрей, видите, несмотря на развитие ваших социальных сетей, жители по-прежнему продолжают звонить посредством обычной телефонной связи.
0: Спасибо большое, и спасибо за вопросы и за интервью. И если есть необходимость, пожалуйста, в социальных сетях, у меня на Facebook-страничке есть мой WhatsApp-телефон, очень много жителей пишут, звонят. Вам бы, кстати, писали бы, звонили туда меньше, если бы не использовали...
1: Слабо справляется ваша маркетинговая вся эта история.
0: Это мое личное свободное время.
1: Это была программа «Диалог с городом». Ее провел я, Сергей Каратеев. До свидания, услышимся.
0: Спасибо большое, хорошего дня.
5: «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс». Длительная реклама.
8: Реклама для предпринимателей.
9: Почему такая грустная?
10: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
11: Знаешь, у акционерного общества «Латвийс кредитнемей полизипс» программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
10: Так, записываю. Акционерное общество «Латвийс кредитнемей полизипс» программа. Их сайт lkpp.lv.
11: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
9: Мечтаете о новом украшении? В магазинах Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%, а на все серебряные украшения скидка 35%. Кольца, серьги, цепочки, браслеты и подвески. Выберите украшение своей мечты или идеальный подарок. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Украшения, которые вдохновляют.
12: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
13: No 1. līdz 14. jūlijam Zefīrs Tip Top Marshmallow Barbecue 500 gramu 2,99 € un sula vai nektārs Cido 2 veidi 1 litrs 1,39 €.
14: Top, top!
15: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Бюро находок». В микрорайоне Химия была утеряна ID-карта и инвалидное удостоверение на имя Максим Ложков, нашедшего просьба связаться по телефону 266-22-274. 4 июля на парковке около большого магазина «Максима» была утеряна связка ключей с брелоком, на котором волейбольный мяч и шахматные фигуры. Нашедшего просьба звонить по телефону 283-94-228. На рынке был забыт кошелек с документами на имя Айварс Зандерсонс. Нашедшего просьба звонить по телефону 297-50-920. Найден техпаспорт на автомобиль Ford X-Max. Контактный номер телефона 203-64-216. И на сегодня это все объявления. А я напомню, что больше информации о потерях и находках вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли?

Автосервис предлагает ремонт и обслуживание автомобилей, работающих на газе, установку газового оборудования, выдает сертификат на регистрацию в ЦСДД. Обращайтесь, улица Вентас, 9Б, район Средней Погулянки, или звоните, контактный номер телефона 29 62 11 93 29 62 11.

0: точное время 9 часов утра.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Летом многие из нас оставляют в автомобиле зарядные устройства, пауэрбанки, телефоны и другую электронику. Но мало кто задумывается, что в закрытой машине, особенно в жаркий день, температура может подняться до очень высоких значений всего за несколько минут. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные рекомендации будут от специалистов по пожарной безопасности, и они напоминают, что перегрев может повредить аккумуляторы и даже стать причиной возгорания. Поэтому не оставляйте в салоне автомобиля, особенно на солнце, пауэрбанки, телефоны, ноутбуки, зарядные устройства и другие устройства с литий-ионными аккумуляторами. Если устройство сильно нагрелось, не подключайте его сразу к зарядке, дайте ему сначала остыть. По возможности оставляйте автомобиль в тени или используйте солнцезащитный экран на лобовом стекле. Перед поездкой убедитесь, что в салоне не осталось устройств, чувствительных к высокой температуре. Всего несколько минут под палящим солнцем могут сократить срок службы техники или привести к опасной ситуации в виде возгорания. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Берегите себя и безопасных дорог.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: Сегодня, 12 июля, погода в Даугавпилсе будет пасмурной и дождливой. Также высока вероятность грозы. Температура воздуха максимально прогреется до плюс 24 градусов, ветер северный, скорость до 7 метров в секунду. Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Ищите подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Тавокс вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Тавокс Дитон или на tavox.lv. Тавокс – подарки, которые остаются ценными.

0: Получи новую профессию и открой для себя больше возможностей. Учебный центр БУДС в Даугавпилсе приглашает освоить востребованную специальность сварщика, электрика или специалиста по уходу за людьми. Обучение проходит по вечерам и, самое главное, обучение полностью бесплатно. Все расходы покрываются при поддержке Европейского фонда. Новая квалификация за несколько месяцев – твой уверенный шаг в стабильное будущее. Количество мест ограничено. Учебный центр БУДС. Улица Варшавас, 24. Телефон 266-85-727.
1: Планируете отпуск за границей? В Тавакс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Тавакс Дитон и начните путешествие без лишних забот. Тавакс. Когда в путешествии нужны наличные.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Выглядеть безупречно, не выходя из дома, возможно. Мастер красоты едет к вам. В удобное для вас время проведет коррекцию бровей, окрашивание ресниц и восковую депиляцию любой зоны. Открыта запись на июль. Звоните 26-96-27-11. 26-96-27-11.
4: Все лучше, чем кажется.
5: Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.

0: от медицинского учреждения 00100280.
1: Даугавпилсский университет открывает набор на новый учебный год. Подача заявлений на программы высшего образования с 14 по 20 июля. Воспользуйся возможностью учиться на бюджетных местах, освоить востребованные профессии и получить диплом, признанный на международном уровне. Создавай будущее, которое принадлежит тебе. Поступай в Даугавпилсский университет и становись тем, кем хочешь быть.
2: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Walmart Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Neuromed Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Основа надежного строительства – качественный бетон. MD Construction производит долговечный бетон для объектов любого масштаба, от частного дома до крупного строительного проекта. Каждый заказ выполняется с учетом особенностей строительства, что позволяет достичь высокого уровня на каждом этапе. MD Construction – прочная основа ваших идей. Даугавпилс, улица Дундуру, 9Б. Телефон 25 25 35 32.
3: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

0: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
1: Мечтаете о новом украшении? В магазинах Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%, а на все серебряные украшения скидка 35%. Кольца, серьги и цепочки, браслеты и подвески. Выберите украшение своей мечты или идеальный подарок. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Украшения, которые вдохновляют.
2: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63 24 96 62 62-63.
3: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма Everl. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Everl Daugavpils. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
4: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше.
5: Алиса Плюс.

0: нравится мне.
1: Радио Алиса Плюс.
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Бюро находок». В микрорайоне Химия была утеряна ID-карта и инвалидное удостоверение на имя Максим Ложков, нашедшего просьба связаться по телефону 266-22-274. 4 июля на парковке около большого магазина «Максима» была утеряна связка ключей с брелоком, на котором волейбольный мяч и шахматные фигуры. Нашедшего просьба звонить по телефону 283-94-228. На рынке был забыт кошелек с документами на имя Айварс Зандерсонс. Нашедшего просьба звонить по телефону 297-50-920. Найден техпаспорт на автомобиль Ford X-Max. Контактный номер телефона 203-64-216. И на сегодня это все объявления. А я напомню, что больше информации о потерях и находках вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
3: Потеряли? Нашли?

снова просидим до ночи. И ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

0: Здорово, сосед! Ты никак крышу поменял?
1: Поменял и водосточную систему обновил.
0: Ладгалас Юмикис?
1: Конечно, в этом я стабилен. Надежные ребята. Я еще штакетник для забора у них возьму. А из жести они что угодно могут слепить. Кстати, находится на Карклу 20, а телефон 26-59-15-33 и сайт yumikis.lv. Там найдешь все предложения. Ну, бывай, береги крышу!
2: Акционерное общество «Латвия с кредитными полезными программа». Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, взаимоприобретение производственного оборудования, ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Внимание! Мы часто превосходим другие кредитные предложения. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
3: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
4: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
3: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29-50-40-89.
4: 29-50-40-89. Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 7%.

0: 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: 21 августа в 20:00 двор культурного пространства ДК «Форштадт» превратится в настоящий уголок Парижа. Вечер французской музыки в свете Парижа. Вместе с певицей Лидией Бреской подарит романтику, любимые французские мелодии и неповторимую атмосферу летнего вечера. Гостей ждут дегустации, увлекательные мастер-классы, красивая фотозона и настоящий французский шарм под открытым небом. Заранее бронируйте столик и не забудьте свою корзиночку. Билеты всего 10 евро. В продаже на Билли Шупора Дизе и в кассе Дворца культуры. 21 августа. ДК «Форштадт». В свете Парижа. Проведите этот вечер по-французски.
2: Как же хорошо, когда все хорошо.
3: Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Бюро находок». В микрорайоне Химия была утеряна ID-карта и инвалидное удостоверение на имя Максим Ложков, нашедшего просьба связаться по телефону 266-22-274. 4 июля на парковке около большого магазина «Максима» была утеряна связка ключей с брелоком, на котором волейбольный мяч и шахматные фигуры. Нашедшего просьба звонить по телефону 283-94-228. На рынке был забыт кошелек с документами на имя Айварс Зандерсонс. Нашедшего просьба звонить по телефону 297-50-920. Найден техпаспорт на автомобиль Ford X-Max. Контактный номер телефона 203-64-216. И на сегодня это все объявления. А я напомню, что больше информации о потерях и находках вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

Автосервис предлагает ремонт и обслуживание автомобилей, работающих на газе, установку газового оборудования, выдает сертификат на регистрацию в ЦСДД. Обращайтесь, улица Вентас, 9Б, район Средней Погулянки, или звоните, контактный номер телефона 29 62 11 93 29 62 11.

0: Точное время 11 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: У микрофона Юлия Сергачева. И сегодня поговорим о простой, но очень важной теме для дачников и всех, у кого есть участок, и о том, как одна оставленная бочка с водой может стать реальной угрозой для детей и животных. Рекомендации будут от спасательных служб. Вся опасность заключается в том, что маленький ребенок может наклониться, потерять равновесие и упасть в бочку или ведро с водой. Даже небольшая глубина воды становится критической для детей и мелких животных. Кошки, щенки и птицы могут случайно попасть внутрь и не выбраться. Стоячая вода быстро становится рассадником комаров, а в теплое время в ней активно размножаются бактерии и водоросли. Поэтому специалисты напоминают, что все емкости с водой на участке должны быть накрыты крышками или сетками. Ведра и тазы лучше хранить перевернутыми. Бочки с поливочной водой стоит фиксировать или закрывать плотной крышкой. И нельзя оставлять воду без присмотра, если на участке есть дети или животные. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Берегите себя и своих близких.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: Сегодня, 12 июля, погода в Даугавпилсе будет пасмурной и дождливой. Также высока вероятность грозы. Температура воздуха максимально прогреется до плюс 24 градусов, ветер северный, скорость до 7 метров в секунду. Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Deaton или на tavox.lv.
2: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.

Забыть тебя или бежать за тобой все равно. Знаю я, все одинаково кончится. Опять сорвать голос или стрелять в упор. Вновь принять сжигающее

101.6 FM. Алиса Плюс.

0: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
2: Выглядеть безупречно, не выходя из дома, возможно. Мастер красоты едет к вам. В удобное для вас время проведет коррекцию бровей, окрашивание ресниц и восковую депиляцию любой зоны. Открыта запись на июль. Звоните 26 96 27 11. 26 96 27 11.
3: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

0: Радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

0: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
1: Ого! Настоящее поместье! С настоящими животными!
2: Да, и не только с животными. В литовском поместье Ильзенберг вас ждет новая экскурсия. Тайны животных поместья Ильзенберг. Найди, узнай, испытай. Вы услышите интереснейшие истории о живущих в поместье животных, а кого-то из них даже сможете погладить. Впечатления будут незабываемыми, ведь экскурсию ведет особенный гид – новошотландский ретривер Берг.
1: Ух ты, настоящий пес-гид? Я хочу в поместье Ильзенберг.
2: Стоимость экскурсии для детей от 7 до 16 лет всего 5 евро. Больше информации о развлечениях в поместье на сайте ilzenbergas.lt.
3: Jūlija dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Tikurilla un Vivokolor krāsām atlaides līdz 25% un Villa akvakrāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk, bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši. Labāk padarīts darbs. Kurši.
4: Lai kur šovasar dotos – uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila – veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
5: Saldējums Baltija – vaniļas 95 grami 99 centi un šķīstošā kafija Nescafe Strong 250 gramu 6,99 centi.
6: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

зал, с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забыло.

0: Радио Алиса Плюс.
1: Мы не знали друг друга до этого лета. Мы болтались по свету, земле и воде. И совершенно случайно

0: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эник-Чай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
1: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Deaton или на tavox.lv.
2: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Rituals». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Rituals». Телефон 654-333-88, 654-333-88.
4: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24-96-62-63. 24-96-62-63.
5: Muzikālais augusts Daugavpilī – no bigbenda džeza ritmiem līdz akordeona klavieru un simfoniskās mūzikas koncertiem vasaras spilgtākos akcentus Daugavpilī veidos Latvijas un ārzemju mūziķi. Bigbends Cēsis – Mare Kauziņa vadībā, Arnolda Grimberta band un slovēņu solists Milošs Maleševičs, Māra Brieškalna kvintets un soliste Paula Saija, Pūtēja orkestris Daugava un soliste Katrīna Paukšta, Vera Taļerka un kolumbiešu pianists Cezārs Kanjons, Daugavpils akordeonistu orkestri un spāņu mūzikas Gorka Hermosa, Daugavpils simfoneta un pianiste Aurēlija Šimkus. Tiekamies muzikālā augusta ceturtdienās Daugavpilī. Informācija vienībasnams.lv un biļešuparadīze.lv.
6: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается.
7: Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: Точное время 13 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Летом мы больше времени проводим на улице, отдыхая у водоемов, гуляя с детьми и домашними питомцами. Но именно в этот период возрастает риск несчастных случаев. Поэтому о безопасности важно помнить каждый день. У микрофона Юлия Сергачева. И сегодня полезные рекомендации будут от полиции самоуправления Даугавпилса. И она вновь напоминает, что детей нельзя оставлять без присмотра возле водоемов, дорог и на детских площадках. При езде на велосипеде, самокате или роликах обязательно нужно использовать защитный шлем. Купаться следует только в официально разрешенных и оборудованных местах, а отдых у воды не нужно совмещать с употреблением алкоголя. В особо жаркие дни стоит носить головной убор, пить больше воды и по возможности избегать длительного пребывания на солнце в самые жаркие часы. Пожилым людям рекомендуется чаще отдыхать в тени, соблюдать питьевой режим. И не забывайте о домашних питомцах. Никогда не оставляйте их в закрытом автомобиле, обеспечьте доступ к свежей воде и тени, а во время прогулок избегайте раскаленного асфальта. Даже самые простые меры предосторожности помогают сохранить здоровье и сделать летний отдых спокойным и безопасным. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Берегите себя, своих близких, и пусть это лето подарит только хорошие воспоминания.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: Izvēlies darba devēju novērtātu medicīnas koledžu un iegūsti konkurētspējīgu profesiju veselības vai sociālās aprūpes nozarē. Studē Latvijas Universitātes Paula Stradiņa medicīnas koledžas Rēzeknes filiālē un izmanto iespēju apgūt radiologa asistenta, podologa, masiera, ārsta palīga vai sociālā rehabilitātāja profesiju. Dokumentu pieņemšana klātienē no 7. Līdz 23. Jūlijam Rēzeknē, Nikodēma Rancāna ielā 23A. Uzzini vairāk par studijām Rēzeknē vai Jūrmalā koledžas mājaslapā psk.lu.lv.
1: Акционерное общество «Латвия» с кредитнемой полезибс программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. С начала деятельности мы объединили кредиты на общую сумму свыше 200 миллионов евро для 45 тысяч лиц. Мы часто превосходили другие предложения, когда требовался займ для объединения кредитов, рефинансирования, приобретения производственного оборудования, ремонта офиса, покупки служебного автомобиля или других целей. Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP LV. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
2: Мечтаете о новом украшении? В магазинах Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%, а на все серебряные украшения скидка 35%. Кольца, серьги, цепочки, браслеты и подвески. Выберите украшение своей мечты или идеальный подарок. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Украшения, которые вдохновляют.
3: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк, расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице «Лаби Паркас».
4: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
5: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
6: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

За черной-белая идет полоса, а после темной ночи снова рассвет, и перед радугой будет гроза, но только

0: Основа надежного строительства – качественный бетон. МД Construction производит долговечный бетон для объектов любого масштаба, от частного дома до крупного строительного проекта. Каждый заказ выполняется с учетом особенностей строительства, что позволяет достичь высокого уровня на каждом этапе. МД Construction – прочная основа ваших идей. Даугавпилс, улица Дундуру, 9Б. Телефон 25 25 35 32. Даугавпилсский университет открывает набор на новый учебный год. Подача заявлений на программы высшего образования с 14 по 20 июля. Воспользуйся возможностью учиться на бюджетных местах, освоить востребованные профессии и получить диплом, признанный на международном уровне. Создавай будущее, которое принадлежит тебе. Поступай в Даугавпилсский университет и становись тем, кем хочешь быть.
1: Здорово, сосед! Ты никак крышу поменял?
2: Поменял и водосточную систему обновил.
1: Ладголас Юмикес?
2: Конечно, в этом я стабилен. Надежные ребята. Я еще штакетник для забора у них возьму. А из жести они что угодно могут слепить. Кстати, находится на Карклу 20, а телефон 26-59-15-33 и сайт yumikes.lv. Там найдешь все предложения. Ну, бывай, береги крышу!
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 7. līdz 13. jūlijam aveņu tomāti 1,39 € kilogramā. Viespiens well done 9%, 1 kilograms 3,59 €. Ar paldies karti čipsi ādažu draugu paka 3 veidi 180 gramu 1,39 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
5: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
4: Высококвалифицированные специалисты.

0: специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
1: 29 50 40 89.
2: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше. Алиса Плюс.

0: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта. Уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
1: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
0: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
1: Код медицинского учреждения 00100280.
2: Iegūsti jaunu profesiju un atklāj vairāk iespēju. Mācību centrs BUTS Daugavpilī aicina tevi apgūt pieprasītas specialitātes. Metinātājs, elektriķis vai aprūpētājs. Mācības notiek vakaros un pats galvenais – pilnīgi bez maksas. Visus izdevumus sedz ar Eiropas fonda atbalstu. Jauna kvalifikācija dažu mēnešu laikā – tavs drošais solis uz stabilu nākotni. Vietu skaits ir ierobežots. Mācību centrs BUTS, Varšavas ielā 24. Tālrunis 266-857-27.
3: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
4: Алиса Плюс.

и кассеты, вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все, дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

видишь, сбылось. У меня есть ром, у меня есть джин, у меня есть дом, у меня есть

где я встретил жизнь, в том мире, где все дышит новью, где с Богом ты непобедим. И мы живем, роняя свечи, и мы живем, глотая жизнь, в борьбе склоняем наши плечи, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим.

0: vasaras dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%. Dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%.
1: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство Rituals. Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство Rituals. Телефон 654-333-88. 654-333-88.
2: Выглядеть безупречно, не выходя из дома, возможно. Мастер красоты едет к вам. В удобное для вас время проведет коррекцию бровей, окрашивание ресниц и восковую депиляцию любой зоны. Открыта запись на июль. Звоните 26-96-27-11. 26-96-27-11.
3: 21 августа в 20:00 двор культурного пространства ДК «Форштадт» превратится в настоящий уголок Парижа. Вечер французской музыки в свете Парижа. Вместе с певицей Лидией Бреской подарит романтику, любимые французские мелодии и неповторимую атмосферу летнего вечера. Гостей ждут дегустации, увлекательные мастер-классы, красивая фотозона и настоящий французский шарм под открытым небом. Заранее бронируйте столик и не забудьте свою корзиночку. Билеты всего 10 евро. В продаже на Билишу Парадизе и в кассе Дворца культуры. 21 августа. ДК «Форштадт». В свете Парижа. Проведите этот вечер по-французски.
4: Как же хорошо, когда все хорошо.
5: Алиса Плюс.

этаже, а я в различных точках, именующихся дно. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что конец мая, что давно повесилась метель злая. Выпил с участком.

0: Точное время 15 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: В наших выпусках полезных советов уже не раз звучали предупреждения о телефонных и интернет-мошенниках. Но, к сожалению, злоумышленники придумывают все новые способы обмана, и сейчас, в разгар сезона отпусков, появился еще один. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные рекомендации будут от специалистов CERT.LV. Этим летом все чаще фиксируются случаи мошенничества с поддельными QR-кодами. Их могут наклеивать поверх настоящих, на парковочных автоматах, в гостиницах, кафе, на туристических объектах и в других общественных местах. После сканирования человек попадает на фальшивый сайт, где его просят ввести данные банковской карты, пароль или установить неизвестное приложение. Поэтому перед оплатой всегда проверяйте адрес сайта, который открылся после сканирования QR-кода. Не вводите данные банковской карты, если страница вызывает хоть малейшее сомнение. Не устанавливайте приложение по ссылкам, открывшимся через неизвестные QR-коды. По возможности пользуйтесь только официальными сайтами и приложениями для оплаты парковки, билетов и других услуг. И включите двухфакторную аутентификацию для своих банковских и других важных аккаунтов. Если вы подозреваете, что стали жертвой мошенников, сразу свяжитесь со своим банком, заблокируйте карту и сообщите о случившемся в государственную полицию. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть отдых приносит только хорошее впечатление, а внимательность поможет избежать неприятных сюрпризов.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: Daugavpils medicīnas koledža izsludina uzņemšanu profesionālās augstākās izglītības studiju programmās. Ārstniecība, sociālā rehabilitācija, sociālā aprūpe un maksas studiju programmās ārstniecība, ārstnieciskā masāža, estētiskā kosmetoloģija, podoloģija. Kā arī arodizglītības programmā mazinības. Sīkāka informācija pa tālruni 654-37-943 vai www.dmk.lv.
1: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62 62-63.
2: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все.

Снова эта бессонница, снова с гитарой на лестнице. Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами, неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно. Кажется,

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Бюро находок». В микрорайоне Химия была утеряна ID-карта и инвалидное удостоверение на имя Максим Лошков, нашедшего просьба связаться по телефону 266-22-274. 4 июля на парковке около большого магазина «Максима» была утеряна связка ключей с брелоком, на котором волейбольный мяч и шахматные фигуры. Нашедшего просьба звонить по телефону 283-94-228. На рынке был забыт кошелек с документами на имя Айварс Зандерсонс. Нашедшего просьба звонить по телефону 297-50-920. Найден техпаспорт на автомобиль Ford X-Max. Контактный номер телефона 203-64-216. И на сегодня это все объявления. А я напомню, что больше информации о потерях и находках вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

Планируете отпуск за границей? В Тавакс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Тавакс Дитон и начните путешествие без лишних забот. Тавакс. Когда в путешествии нужны наличные.

0: Плюс.
1: Внимание! Метеорологи предупреждают, что сегодня до 23.00 на юго-востоке Латвии ожидается очень сильная гроза с порывами ветра до 20 метров в секунду, местами с градом. Во время грозы укройтесь в помещении и отключите электроприборы от электросети. Сильные порывы ветра могут ломать деревья, а незакрепленные предметы уносить в воздух. Более подробные рекомендации по безопасности на сайте 112.lv.

0: улетел.
1: Прямо на сердце оставит насечки, обрывки счастья, что так и не сумели сберечь мы. Извечный исход для тех, кто был глуп и беспечен. Наш поезд дальше не идет, конечно.
2: Izvēlies darba devēju novērtētu medicīnas koledžu un iegūsti konkurētspējīgu profesiju veselības vai sociālās aprūpes nozarē. Studē Latvijas Universitātes Paula Stradiņa medicīnas koledžas Rēzeknes filiālē un izmanto iespēju apgūt radiologa asistenta, podologa, masiera, ārsta palīga vai sociālā rehabilitātāja profesiju. Dokumentu pieņemšana klātienē no 7. Līdz 23. Jūlijam Rēzeknē. Nikodēma Rancāna ielā 23A. Uzzini vairāk par studijām Rēzeknē vai Jūrmalā koledžas mājaslapā psk.lu.lv.
3: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
4: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
2: Выглядеть безупречно, не выходя из дома, возможно. Мастер красоты едет к вам. В удобное для вас время проведет коррекцию бровей, окрашивание ресниц и восковую депиляцию любой зоны. Открыта запись на июль. Звоните 26 96 27 11. 26 96 27 11.
5: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: Даугавпилсский университет открывает набор на новый учебный год. Подача заявлений на программы высшего образования с 14 по 20 июля. Воспользуйся возможностью учиться на бюджетных местах, освоить востребованные профессии и получить диплом, признанный на международном уровне. Создавай будущее, которое принадлежит тебе. Поступай в Даугавпилсский университет и становись тем, кем хочешь быть. Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
1: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
0: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
1: Код медицинского учреждения 00100280.
2: Мечтаете о новом украшении? В магазинах Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%, а на все серебряные украшения скидка 35%. Кольца, серьги и цепочки, браслеты и подвески. Выберите украшение своей мечты или идеальный подарок. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Украшения, которые вдохновляют.
3: Все лучше, чем кажется.
4: Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Бюро находок». В микрорайоне Химия была утеряна ID-карта и инвалидное удостоверение на имя Максим Ложков, нашедшего просьба связаться по телефону 266-22-274. 4 июля на парковке около большого магазина «Максима» была утеряна связка ключей с брелоком, на котором волейбольный мяч и шахматные фигуры. Нашедшего просьба звонить по телефону 283-94-228. На рынке был забыт кошелек с документами на имя Айварс Зандерсонс. Нашедшего просьба звонить по телефону 297-50-920. Найден техпаспорт на автомобиль Ford X-Max. Контактный номер телефона 203-64-216. И на сегодня это все объявления. А я напомню, что больше информации о потерях и находках вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?
2: Звоните 654-22-322. Алиса Плюс, Бюро находок.
3: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Ditton или на tavox.lv.
4: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.

0: Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Алиса Плюс.

0: Ищите подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Tavox вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Tavox Ditton или на tavox.lv. Tavox – подарки, которые остаются ценными.
1: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
2: Но у тебя уже есть кредиты.
1: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия с кредит немая палыйди без программа». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
2: Ого!
1: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
3: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LKPP.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
4: 21 августа в 20:00 двор культурного пространства ДК «Форштадт» превратится в настоящий уголок Парижа. Вечер французской музыки в свете Парижа. Вместе с певицей Лидией Бреской подарит романтику, любимые французские мелодии и неповторимую атмосферу летнего вечера. Гостей ждут дегустации, увлекательные мастер-классы, красивая фотозона и настоящий французский шарм под открытым небом. Заранее бронируйте столик и не забудьте свою корзиночку. Билеты всего 10 евро. В продаже на Билишу Парадизе и в кассе Дворца культуры. 21 августа. ДК «Форштадт». В свете Парижа. Проведите этот вечер по-французски.
5: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс. За любовь.

0: Зеленый диалог и перемены в Латгалии. Тематические новости о климатических изменениях и устойчивом развитии региона. В центре внимания – влияние климата на нашу повседневную жизнь, мнение специалистов, действующие нормы и реальные примеры экологичных решений.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии Екатерина Лукошкова и в эфире «Тематические новости». В новой программе из цикла «Зеленый диалог и перемены в Латгалии» предприниматель Айгар Зимелис рассказал не только о плюсах солнечных панелей, но и о практических вопросах – документах, подключении, расходах и решении, использовать ли поддержку. По словам гостя программы, в его случае бюрократическая часть оказалась достаточно простой. Заявку и необходимые действия можно было оформить через систему Saddle & Stickles, а специалисты, которые занимаются подключением, подготовили необходимые акты и измерения. Айгар Зимелис отметил, что такие технические вещи лучше доверять профессионалам, которые занимаются этим ежедневно. При этом предприниматель подчеркнул, каждый проект нужно считать отдельно. В его случае часть работ предприятия организовывала своими силами, потому что была техническая возможность и собственные специалисты. Это позволило лучше контролировать расходы. Однако для многих домохозяйств и предприятий более удобным вариантом может быть работа с компанией, которая берет на себя весь процесс – от расчетов до подключения. В программе прозвучал вопрос и о государственной поддержке. Айгар Зимелис рассказал, что сам в этом проекте не использовал ни кредит, ни грант, поскольку по его расчетам при выбранной модели это не было самым выгодным вариантом. Однако он не отрицал значение таких программ в целом. Его пример скорее показывает, что решение должно приниматься после конкретного финансового расчета. Что выгоднее именно в данном случае – делать проект своими силами, использовать поддержку или выбрать комплексное предложение от компании. Отдельно гость программы рассказал о жизни после установки солнечных панелей. По его словам, первое время он буквально каждый день следил за результатами выработки и сравнивал показатели. Это показывает, что такие проекты меняют отношение к потреблению. Человек начинает лучше понимать, когда и сколько электроэнергии он использует. Айгар Зимелис также отметил, что солнечные панели не работают одинаково круглый год. Летом эффект может быть очень заметный, а зимой, особенно при большом количестве снега, выработка может падать практически до нуля. Поэтому, по его словам, важно не строить ожидания только на лучших летних месяцах, а смотреть на систему в годовом разрезе. В качестве примера предприниматель сравнил счета. Летом при сопоставимой работе объекта расходы могли быть кратно ниже, чем зимой. Именно такой контраст, по его словам, показывает и пользу солнечных панелей, и необходимость думать о следующем этапе – накоплении энергии или других технологических решениях. Главный вывод из опыта гостя программы – солнечные панели – это выгодное и полезное решение. А полную версию программы с участием предпринимателя Айгара Зимелиса можно послушать и посмотреть в видеоформате на странице Алиса Плюс Радио в социальной сети Facebook и на YouTube-канале нашей радиостанции. В студии была Катерина Лукошкова, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
2: Поцелуями нежными ли, нижними ли, это будет нетрудно.

0: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
1: Литовское поместье Ильзенберг – единственное в странах Балтии полностью восстановленное поместье, где ведется фермерское хозяйство. Здесь разбит самый большой виноградник в Балтийском регионе. Во время экскурсии с дегустацией вы посетите виноградную оранжерею, виноградник поместья Ильзенберг, производственный цех, а также готические винные погреба. Вы узнаете, как производится вино, и продегустируете продукты виноделия вручную, с любовью изготовленные в поместье Ильзенберг. Стоимость экскурсии с дегустацией 26 евро с человека. Более подробная информация на сайте ilzenberges.lt.
2: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Продажа и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещена.
3: Tādas cenas! Veikalo stop! Tikai 3 dienas!
4: No 13. Līdz 15. jūlijam ar mana topkārte. Piens Marge UHT 2%, 1 litrs, 89 centi. Nitrās salvetes Pampers Sensitive 1 eiro 59 centi. Un čipsi ādažu, salmiņi vai sirsniņas 100 gramu 1 eiro 25 centi.
3: Katru nedēļu citi produkti par tādu!

Я ее одну не забыл, сотни раз ее воспевал, потому что сильно

душа ее просит. На нее я молча смотрел, мне хватило лишь взгляда, чтобы я от счастья летел.

Внимание! Метеорологи предупреждают, что сегодня до 23.00 на юго-востоке Латвии ожидается очень сильная гроза с порывами ветра до 20 метров в секунду, местами с градом. Во время грозы укройтесь в помещении и отключите электроприборы от электросети. Сильные порывы ветра могут ломать деревья, а незакрепленные предметы уносить в воздух. Более подробные рекомендации по безопасности на сайте 112.lv.

сердце, и мне нечем согреться. Мне больше нечем согреться.

0: Мечтаете о новом украшении? В магазинах Golden Saga и ювелирной фабрике номер один весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%, а на все серебряные украшения скидка 35%. Кольца, серьги, цепочки, браслеты и подвески. Выберите украшение своей мечты или идеальный подарок. Golden Saga и ювелирная фабрика номер один. Украшения, которые вдохновляют.
1: Основа надежного строительства – качественный бетон. МД Construction производит долговечный бетон для объектов любого масштаба, от частного дома до крупного строительного проекта. Каждый заказ выполняется с учетом особенностей строительства, что позволяет достичь высокого уровня на каждом этапе. МД Construction – прочная основа ваших идей. Даугавпилс, улица Дундуру, 9Б. Телефон 25 25 35 32.
2: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
3: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
2: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
3: 29 50 40 89.
4: Выглядеть безупречно, не выходя из дома, возможно. Мастер красоты едет к вам. В удобное для вас время проведет коррекцию бровей, окрашивание ресниц и восковую депиляцию любой зоны. Открыта запись на июль. Звоните 26-96-27-11. 26-96-27-11.
5: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма «Эворл». Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. «Эворл Даугавпилс». Фебруара 20. Телефон 654-40-560.
6: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта. Уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
1: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
0: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
1: Код медицинского учреждения 00100280.
2: Реклама саймнецкас дарбības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
3: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
2: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
3: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
5: Все лучше, чем кажется.
6: Настройтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: Получи новую профессию и открой для себя больше возможностей. Учебный центр БУДС в Даугавпилсе приглашает освоить востребованную специальность сварщика, электрика или специалиста по уходу за людьми. Обучение проходит по вечерам и, самое главное, обучение полностью бесплатно. Все расходы покрываются при поддержке Европейского фонда. Новая квалификация за несколько месяцев – твой уверенный шаг в стабильное будущее. Количество мест ограничено. Учебный центр БУДС. Улица Варшавас, 24. Телефон 266-85-727.
1: Новая жизнь начинается неожиданно. Не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
2: Алиса Плюс.

даже не враг, просто прохожий жизни твоей. Время, как ром, лечит и врет, но не и

101.6 FM. Алиса Плюс.

0: И пусть любовь считает год. Год. Год. Год.
1: Радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.

прожитых лет. Вы умеете выглядеть молодо, годы прячутся в сетках морщин, а в глазах след печали и холода от предавших когда-то мужчин.

всю ночь провести до утра. Вам известно по опыту истина, что любовь – это просто игра. Time, weather, and...

Мир по кусочкам собрав, не потеряв головы. Я не хочу тебе врать, я не хочу себе врать, увы.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

находимся как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

глаза. В тот вечер все были против, и только ты была за. От тебя веяло таким теплом, как будто мы прожили вместе не одну жизнь. И тысячу раз, когда все летело вверх,

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

0: радио «Алиса Плюс».
1: Скоро-скоро на луга лягут

101.6 FM. Алиса Плюс. Алиса Плюс.